0: все едно. Рекуси пикаси.
1: Позор! Ищемо такашки парки, видно говори. Утре пари зачнева течи.
2: Стато видва.
1: Придита на тик двойк. У събота, 5 септември, вая на Любянском фестивалу шпорта. У Тиволи очака 5 км дружения, глазбе и добрега уздушия. Не отлашайте с прияво на Любяна Пикаси.
3: Фестивал омогоча местна община Любяна.
4: Опремите се за неуставливе поти. На Петролу вас чака колекция каковосних кухинских ножев и практичнега жепнега орудия Pintinox, с которым бусте приправлени на все поти. Об накупу на 30 евро преймете купон за до 75% попуста на избран изделек. Похитите, акция велиале до 27 септември. Петрол.
5: Уния Smart Accounting. Рачуноводство нове генерации. Проверите на unia.com.
0: Pizzeria Bežigrajski dvor. Uživajte u napolitanskih picah, prijaznim postrežbi i veliki terasi u Sinci zigrali. Pizzeria Bežigrajski dvor.
6: Vsi berejo poletno Jano. Čudežev ni nikoli preveč. Šokantna reportaža o najbolje čuvani skrivnosti. Kristusov križ, trni skrone in neraspadla telesa svetnikov v Vodnjanu.